Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

0: тебе я такой странный, не обойдется без драмы. Нет хуже пары, чем мы летим на небе.
1: Я прятал образ твой в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я

видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные переписки. Ты же знаешь, они самые искренние. Ты меня в клочья, я тебя молча прошу, звони мне.

Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветрам в небо.

Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
3: Любимый.
4: Давай жить.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
3: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.

Местное время 6 часов. Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: прежний.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет выпустит новый кроссовер 4L. По габаритам он займет место между обычной четверкой и семеркой. Сделан на базе Cherry Tiggo 7 Pro, который был очень популярен пару лет назад, но сейчас уже снят с продаж. Железо у L-ки аналогично, а передняя часть новая, с длинными вертикальными дневными ходовыми огнями. Новый Li Auto L9 Levis поступит в продажу с июля по сентябрь этого года. Машина совершенно новая. Мировая премьера прошла в апреле на автосалоне в Пекине. L9 Levis еще технологичнее и премиальнее, чем нынешняя девятка. Электронные рули и тормоза сделают большой кроссовер еще удобнее и маневреннее, чем раньше. АвтоВАЗ запустил программу долгосрочной подписки на автомобили «Лада». Весту на автомате в комплектации «Практик» можно взять за 44 тысячи рублей в месяц. Сумма подписки сопоставима с кредитом, но не нужен первоначальный взнос. Техобслуживание, страховка и шиномонтаж включены. А через год можно снова взять новую машину. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail H3. Снаружи новинку можно отличить по задней двери, без декоративного короба и более массивной решетки радиатора. Машина хорошо продумана, серьезных огрехов эргономики нет. Салон просторный, места хватает. Разве что брутальная внешность не должна вводить в заблуждение. По характеру Havail H3 типичный паркетник. Подробнее в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

прохожих. Ты, как и я, прекрасно знаешь, что мы не похожи. Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже. Все вокруг глядят, как сумасшедшие. Ну что же, я просто тебя обниму и плевать на прохожих.

0: «Будь в курсе». Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – винтажный подарок. Девушки стали скупать люксовые сумки, созданные в год их рождения. Этим трендом уже заинтересовались стилисты. Началось все с того, что 30-летняя жительница Калифорнии разместила в соцсетях ролик, где она похвасталась обновкой и показала роскошную сумку 96-го года выпуска. Девушка призналась, что купила винтажный аксессуар в честь собственного юбилея. Это уникальная сумка, потому что ее нет ни у кого. Ее нельзя просто так купить в любом магазине, написала девушка. Она увековечивает особый момент в моей жизни. В этом году нам обеим исполняется 30, и у нее есть свой характер, потому что она выдержала испытание временем. Меня не беспокоят мелкие царапины и несовершенства. Они рассказывают мне историю сумки, и это меня радует, пояснила счастливая юбилярша. В результате это видео стало вирусным, и девушки в комментариях стали делиться своими стильными сумками, такими, например, как Louis Vuitton Speedy 88 года или 75 года. В итоге барышни запустили новый тренд на покупку в качестве подарка сумок, выпущенных в годы их рождения. Теперь уже и зумеры, и бэйби-бумеры тоже спешат встретить день рождения с покупкой, соответствующей их возрасту. Этот необычный тренд эксперты связывают с потребностью людей в ностальгических чувствах. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою весну ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление элитных коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Regina Bottini». В магазине «Элегант» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.
2: Большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370 09.

0: 96. Сириус ПТЗ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. ООО «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116 10 01 06 39 81.
1: Реклама на радио в Костомукше 370 09 звездный, дом 6.

0: Местное время 9 часов.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

него так смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок, сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты, агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет, однажды

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи. 104.

0: скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
1: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзал. Зал в Костомукше. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства.

0: производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу! До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-100-103-300-232.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Познакомим вас с самыми что ни на есть налимьими блеснами. Описать их все просто невозможно ввиду их неприлично большого разнообразия. Основой привлекательности искусственных приманок для этой рыбы является их внешняя гламурность и звуковое сопровождение. Игры в привычном понимании у такой приманки может и не быть, но она точно должна быть яркой, блескучей и шумной. Самой простой и очень уловистой стукалкой является комбинация из двухлетних колебалок средней величины. У одной из них снимается тройник, и обе они крепятся на одном крупном заводном кольце выпуклыми сторонами внутрь. Блесны могут быть стальными, серебряными, медными или латунными. Сочетание цветов может быть произвольным, по настроению рыбы. При взмахе блесны сходятся, а при падении на дно расходятся как лепестки. И в любом случае все это сопровождается стуком, который почему-то привлекает налима. Почему, точно не скажет пока никто. Но ведь клюет подлец, и очень неплохо.
1: Не клюет.
0: При всем увлечении новыми снастями не стоит забывать и о самой рыбе. Ведь главное — это все же она, а не снасти. Если не будет рыбы в водоемах, то и никакие снасти не потребуются. Будем только в компьютерах рыбу ловить. Прогорят и производители, и продавцы снастей. Например, в информационных технологиях покорены небывалые вершины, а на саму информацию и глядеть порой не хочется. Средства звукозаписи совершенны как никогда, а настоящей хорошей музыки почти и не стало, и записывать нечего. Вроде они уже не очень-то и нужны, так что ли? А полиграфия вообще творит чудеса, но читать почти нечего, и так далее, и тому подобное. А ведь и от вас тоже зависит, будет ли в будущем эта самая рыба, а с нею и клев.
1: Хороша уха.
0: Ну а пока рыбка у нас еще, слава богу, есть. Ее пока и ловить можно, и готовить вкусно. И не лишним будет знать, что если рыбу сварить в воде, разбавленной молоком, то она будет иметь гораздо более нежный вкус. Приятного аппетита! И ни хвоста, ни чешуи!
2: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». Готовьтесь к весенней распутице с магазинами «Клевое место». В наличии мужская и женская обувь для прогулок и активного

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: восхищайся.
1: Пой и танцуй этой весной.
0: Вместе с любимой музыкой на твоей волне.
2: На 104 FM.

душе до нашей встречи оседали, но все это изменил один вечер. От судьбы не убежал.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

хочешь, заблудимся. Потеряемся на этих улицах, безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего, постоим, подождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

0: реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-3300.
4: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 100.5.
1: Реклама и на местном радио.
2: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
3: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
2: Качество супер.
3: Короткие сроки.
2: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
3: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
2: Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
4: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

А в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнуты, как болиди поворот, только за крутым. Перемены вряд ли смогут меня.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.
2: Весь город на одной волне.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазины «Ювелир Прайд». В «Ювелир Прайд» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец – гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайд». Торговые центры «Славяне» и «Адмирал» – первый этаж.
2: Всем привет, друзья! Май все с большим рвением заряжает нас теплом, солнцем и уже даже постепенно зеленью. Этих красок всю долгую карельскую зиму нам явно не хватало, а под музыку местного краски, поверьте, заиграют еще ярче. Крутой кипяток наш уже готов к подаче. Подставляйте чашки, а я, Катя Бажова, традиционно спешу на раздачу. 20 лучших треков недели ждут вас. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайд». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайд», торговый центр «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте узнаем, с кем из участников чарта нам предстоит попрощаться. Красную шапочку непревзойденной Лолите сегодня, увы, придется снять на наших с вами глазах. Эта яркая модель покидает не подиумы, вовсе нет, а крутую двадцатку лучших треков недели. Трек «Красная шапочка», Лолита. Прощаемся.

На 19-й строчке дебютирует Анна Немченко. Добавлю, что это ее вторая попытка залететь в наш чарт. Первая была с треком «Танцпол везде» и, увы, с треском тогда провалилась. Ее дебютный хит не продержался в двадцатке даже недели. Вероятно, Анна все же провела работу над ошибками, и свой новый хит «По городам» она готова нести по ступенькам чарта с гордо поднятой головой. «По городам» Анна Немченко. Старт в

На 18-ю ступень скатилась на этот раз Полина Гагарина. Несмотря на свою прекрасную физическую форму, Полина уже подумывает о пластической операции. Правда, хочет сделать она ее у знаменитого хирурга из Китая. Говорит, что он совершает настоящие чудеса, а его операции длятся всего лишь 40 минут. Правда, есть тут одно жирное «но». Попасть к нему, ох, как непросто. Например, запись на 2027 у него уже вся закрыта. Но Полина ждать готова. Возможно, что с таким запасом терпения она дождется и верхних позиций у нас в чарте. Трек «Твоими руками». Возможно, это название как раз ее сигнал во вселенную.

0: Подбираемся мы к 17-й строчке. Еще кое-чем новеньким вас порадую. Анна Асти замутила мощный коллаб с Димой Биланом. И назвали они свой совместный хит весьма эпично. Эпилог. В тизере новой работы Аня и Дима предстали в откровенных образах, чем запустили целую волну слухов в свой адрес. Фанаты и одной, и другого сочли их позы и взгляды слишком интимными. И сразу же начали строить догадки, не связывает ли Диму и Аню нечто большее, чем просто работа и просто совместный хит. Знакомьтесь, друзья, и выводы делайте сами. Эпилог впервые в чарте на 17-й ступени. Анна Асти и Дима Билан.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: в эпилоге.
1: На 16-й строчке, как и неделю назад, будем шагать по приборам, друзья. Благо, их количество тут просто зашкаливает. За них спасибо Сергею Лазареву, его компасы точно не позволят вам заблудиться в нашем кипящем напитке. Сергей Лазарев, трек «Компасы», не пропадете. 16-я строчка чарта.
0: Привет.

На 15-ю позицию опустился таки в чарте Володя Пресняков. Видимо, фраза «брать быка за рога» для Володи раз и навсегда стала триггером и неприятным воспоминанием о прошлом. Напомню, буквальная стычка с быком у певца произошла на съемках одного популярного телешоу. И в результате Володя там едва не погиб. Он признавался, что это не показывали по телеку, потому что там реально жесть. Бык его ломал, и певец фактически летал по воздуху полминуты. И, кстати, по правилам того шоу, быка нельзя было брать за рога. С тех пор Володя даже и не пытается. Владимир Пресняков, «Выше облаков», ниже в чарте и 15-я строчка «Крутого кипятка».

С 11 на 14 ступень сегодня скатился диджей Smash. Оказалось, что его Бэмби недостаточно повзрослел, чтобы тягаться за место в верхней десятке. Поэтому за неделю трек чуть растерял завоеванные позиции, и сегодня он звучит лишь на 14 ступени. Диджей Smash, Бэмби.

Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Здесь услада для глаз, ну и для ушей, конечно же. «Малахит» — это драгоценный хит от группы «Винтаж». В клипе на этот трек солистка Анна Плетнева решила вернуться к своим истокам и вспомнить, что по образованию она скульптор. Правда, в этот раз артистка не создавала произведение искусства, она им стала сама. В новом клипе Аня предстает в образе ожившей статуи, словно Галатея, сошедшая с пьедестала, благодаря силе вдохновения и силе чувств. Клип, надо признать, получился атмосферным и по-настоящему магическим. Там и пластика, и свет, и детали. Все это создает ощущение, будто зритель наблюдает за рождением искусства в реальном времени. Как рассказывает Аня, когда снимали этот клип, происходили настоящие чудеса. Ну и эта магия зафиксирована и теперь готова проникнуть в каждого, кто этот клип посмотрит. Только загадайте то, о чем давно мечтали, говорит Аня. Загадывайте, друзья, уже пора. «Малахит» группа «Винтаж» звучит на 104. 13-я строчка крутого кипятка.

0: На 12-ю ступень взлетел новый хит Зиверт «Газ». По признанию Юли, «Газ» — это метафора движения вперед, независимо от обстоятельств. Что бы ни происходило, на какой вершине ты бы ни был, все равно нужно двигаться вперед. Собственно, своему же девизу Юля следует беспрекословно. Трек «Газ» Зиверт плюс 5 ступенек за одну неделю и уже номер 12.
1: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

На 11-ю строчку сегодня не менее эффектно залетела другая барышня Лера Бервольф. Но тут, знаете ли, сам образ обязывает упасть и воскреснуть из пепла. Трек «Феникс» вангую мега-хит этого лета. Бервольф, «Феникс», 11-я строчка крутого кипятка.

0: крутой кипяток. Спонсор программы — магазины «Ювелир Прайд». В магазинах «Ювелир Прайд» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазинах «Ювелир Прайд» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайд». Торговые центры «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта и открывает ее группа A-Studio. Пока позиция трека «Она не виновата» остается стабильной вторую неделю подряд, в то время как солист, как Кэти Топурия, уже вовсю жаждет перемен в жизни. Этой весной она решилась на радикальные перемены во внешности. Кэти рассталась с длинными локонами, отдав предпочтение вдруг каре. Фанатам, кстати, уже нравится, что вместо длинных волос девушка теперь носит объемный боб. При этом Кэти решила не экспериментировать пока с цветом, оттенок волос у нее остался прежним, как и место в нашем чарте, напомню. Трек «Она не виновата», A-Studio, 10-я строчка крутого кипятка.

На 9-й ступени крутого кипятка сегодня те же ребята, что и на прошлой неделе. Команда Филатов и Кэрос. Команда-то та же, но есть нюанс. Трек у них нынче абсолютно новый. О нем я рассказывала вам неделю назад. Тот трек, который не гуглится ни одной умной колонкой. Но у нас все иначе, мы ваши желания понимаем с полуслова. И если мы слышим фразу «включи музыку», значит самое время запускать в эфир команду Филатов и Кэрос. Их новый трек «Включи музыку» сегодня впервые в чарте и сразу на 9-й ступени.

Восьмую ступень заполнит сегодня томный голос Джонни. Недавно певец отличился. Он сделал памятный подарок одному юному любителю музыки. Короче, друзья, мальчишка собирал на гитару деньги в интернете. Его активно пиарила мама, и вот однажды гитарист команды Джонни наткнулся в сети на этот ролик. Растрогался, предложил мальчику бесплатный урок, а уже после с ним связался сам Джонни и подарил пареньку гитару. Правда, с одной ремарочкой. Он попросил его: «Всегда иди к своей мечте и никогда не теряй веру в себя. Пусть эта гитара станет началом чего-то большего. Играй, ошибайся, пробуй снова. И тогда ты услышишь себя так, как всегда мечтал». Ну, думаю, что эти слова и этот сюрприз юный гитарист точно запомнит надолго. Трек «Помню», Джонни, восьмая строчка крутого кибитка.

0: Чарт «Крутой кипяток» представляет ювелир Прайд. Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке 2 обручальных колец гравировка в подарок. В ювелир Прайд продолжается выгодная скупка золота. Деньги вы получаете сразу. Ювелир Прайд. Торговые центры «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до 7-й строчки чарта. Сюда шагнула Оля Серябкина, которая метит еще выше, чем к вершине чарта. Куда же выше, спросите вы? Оказывается, есть куда. Ольга призналась, что с удовольствием примет участие в конкурсе «Интервидение», если вдруг ей поступит такое приглашение. И вообще любое, где она сможет заявить громко, что она из России. Правда, боюсь, вряд ли такое предложение поступит Оле с просьбой исполнить ее трек «Асфальт». Он, кстати, у нас сегодня на 7-й ступени. Ольга Серябкина.
1: В наших глазах зажегся город.

На 6-й позиции в чарте певица Ёлка со своим свежим треком «Проще». Довольно органичный для Ёлки хит, ведь в жизни она очень простая, легкая, воздушная. Несмотря на плотный гастрольный график, Ёлка частенько разрешает себе спонтанность и шаги не по плану. Причем это касается и песен, и мероприятий, и концертов. Ёлка из тех старомодных людей, которые очень суеверны, они не любят анонсировать и громко заявлять о своих планах. Они предпочитают наслаждаться результатом уже проделанной работы. Ну а сегодняшний результат, уверена, Ёлку порадует. Трек «Проще», 6-я строчка крутого кипятка.

И, наконец, добрались мы до пятерки лучших. На пятую ступень скатился прошлый бронзовый призер, певец Лирик. У его кассеты сегодня немного заело, что не могло не сказаться на результате. Трек кассеты «Кирилл Лирик» минус две позиции за неделю и пятая строчка крутого кипятка.

мы узнаем, какой же трек сегодня на четвертой ступени чарта. Трек, о котором сразу после премьеры стали говорить так. Это нереально. Шедевр. Идеал. И ни капли критики, заметьте. Это все о свежей работе Вани Дмитриенко «Ртуть». Правда, прорваться в тройку лидеров с такой поддержкой Вани все равно пока не выходит. Градус, видимо, нужно чуток приподнять. Пока четвертая ступень. Трек «Ртуть» Ваня Дмитриенко.

0: А теперь тройка лучших, тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Бронзу чарта забирает сегодня лиричный мод. Его намеки работают отлично и метко попадают в цель. Намеки на пьедестал уже услышаны, мод здесь. Осталось поколдовать с фразами, чтобы добраться до вершины. Трек «Намек на нас». Мод. Бронза чарта.
1: Третье место.

0: Серебро чарта, друзья, сегодня достается прошлому лидеру. Да, вот так вот легко потерять всего за неделю то, к чему ты шел долгие зимние месяцы. Увы, но трек-то не сумел продержаться выше всех слишком долго. С ним сегодня произошло именно то, к чему Холли Флейм, судя по тексту трека, так искренне на самом-то деле стремился. Он медленно погружается вниз. Трек-то Холли Флейм, серебро чарта.
1: Второе место.

Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине крутого кипятка. Ну а теперь золото, друзья. Золото забирает артист, который следует проверенному принципу. Проверен этот принцип не то что годами, столетиями. Пришел, увидел, победил. Именно так с некоторых пор в своей карьере действует Мари Краймбрери и нас подстегивает. Мол, давай не ждать. А давай, соглашаемся мы и вручаем Мари золото чарта. Трек «Давай не ждать» Мари Краймбрери.

0: Это был обладатель золота нашего чарта Мари Краймбрери и трек «Давай не ждать». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь. Наслаждайтесь маем, теплом и, наконец-то, яркими красками. И обязательно танцуйте, лето ведь уже совсем близко. До новых встреч на просторах местного. Пока-пока.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы магазины «Ювелир Прайд». В магазинах «Ювелир Прайд» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазинах «Ювелир Прайд» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайд» – торговые центры «Славяне» и «Адмирал».

0: Местное время 14 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзал. Зал в Костомукше. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше.

0: 97. ОГРН 115-100-60-68-60.
1: Активный сезон ремонтов и строительства стартовало. Значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал. Большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7.
2: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организаций «Костомукши». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86.
0: Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. ОГРН 119-001-001-663.
1: Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85.
2: Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27.
1: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
2: У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 100.3.
1: Реклама на местном радио.
2: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе, и только в Силе, при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П 304-100-103-300.

0: «Сириус ПТЗ» – специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. ООО «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116-10-01-06-39-81.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – винтажный подарок. Девушки стали скупать люксовые сумки, созданные в год их рождения. Этим трендом уже заинтересовались стилисты. Началось все с того, что 30-летняя жительница Калифорнии разместила в соцсетях ролик, где она похвасталась обновкой и показала роскошную сумку 96-го года выпуска. Девушка призналась, что купила винтажный аксессуар в честь собственного юбилея. Это уникальная сумка, потому что ее нет ни у кого. Ее нельзя просто так купить в любом магазине, написала девушка. Она увековечивает особый момент в моей жизни. В этом году нам обеим исполняется 30, и у нее есть свой характер, потому что она выдержала испытания временем. Меня не беспокоят мелкие царапины и несовершенства. Они рассказывают мне историю сумки, и это меня радует, пояснила счастливая юбилярша. В результате это видео стало вирусным, и девушки в комментариях стали делиться своими стильными сумками, такими, например, как Louis Vuitton Speedy 88 года или 75 года. В итоге барышни запустили новый тренд на покупку в качестве подарка сумок, выпущенных в годы их рождения. Теперь уже и зумеры, и бэйби-бумеры тоже спешат встретить день рождения с покупкой, соответствующей их возрасту. Этот необычный тренд эксперты связывают с потребностью людей в ностальгических чувствах. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою весну ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Regina Bottini». В магазине «Элегант» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Теннет выпустит новый кроссовер 4L. По габаритам он займет место между обычной четверкой и семеркой. Сделан на базе Chery Tiggo 7 Pro, который был очень популярен пару лет назад, но сейчас уже снят с продаж. Железо у L-ки аналогично, а передняя часть новая, с длинными вертикальными дневными ходовыми огнями. Новый Li Auto L9 Levis поступит в продажу с июля по сентябрь этого года. Машина совершенно новая. Мировая премьера прошла в апреле на автосалоне в Пекине. L9 Levis еще технологичнее и премиальнее, чем нынешняя девятка. Электронный руль и тормоза сделают большой кроссовер еще удобнее и маневреннее, чем раньше. «АвтоВАЗ» запустил программу долгосрочной подписки на автомобили «Лада». «Весту» на автомате в комплектации «Практик» можно взять за 44 тысячи рублей в месяц. Сумма подписки сопоставима с кредитом, но не нужен первоначальный взнос. Техобслуживание, страховка и шиномонтаж включены. А через год можно снова взять новую машину. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havel H3. Снаружи новинку можно отличить по задней двери, без декоративного короба и более массивной решетки радиатора. Машина хорошо продумана, серьезных огрехов эргономики нет. Салон просторный, места хватает. Разве что брутальная внешность не должна вводить в заблуждение. По характеру Havel H3 типичный паркетник. Подробнее в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи 104 FM.
1: Алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

0: на местном радио.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Дарим настроение. Заряжаем позитивом. Включай весну.
4: На местном радио.

0: Вдохни, улыбнись, весна уже здесь.
1: Твоя весна на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 100
3: реклама на местном радио.
4: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.

0: листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
0: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
0: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
0: Телефон рекламной службы 370-09.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Sirius PTZ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. О, Sirius PTZ, город Петрозаводск. Шуйское шоссе, дом 6. ОГРН 116-10-01-06-39-81.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.
4: Слушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске. Редактор

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 34-100-103-300-232.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмиралтей». Первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзал. Зал в Костомукше. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».

0: на одной волне.
1: Это альбом простой. Все реально в этой жизни. Мечтается.

0: Кинарем.
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: Где мои снасти?
1: В прошлый раз мы коснулись ловли налима на блесны, а сегодня познакомим вас с самыми что ни на есть налимьими блеснами. Описать их все просто невозможно ввиду их неприлично большого разнообразия. Основой привлекательности искусственных приманок для этой рыбы является их внешняя гламурность и звуковое сопровождение. Игры в привычном понимании у такой приманки может и не быть, но она точно должна быть яркой, блескучей и шумной. Самой простой и очень уловистой стукалкой является комбинация из двух летних колебалок средней величины. У одной из них снимается тройник, и обе они крепятся на одном крупном заводном кольце выпуклыми сторонами внутрь. Блесны могут быть стальными, серебряными, медными или латунными. Сочетание цветов может быть произвольным, по настроению рыбы. При взмахе блесны сходятся, а при падении на дно расходятся как лепестки. И в любом случае все это сопровождается стуком, который почему-то привлекает налима. Почему, точно не скажет пока никто. Но ведь клюет подлец, и очень неплохо.
0: Не клюет.
1: При всем увлечении новыми снастями не стоит забывать и о самой рыбе. Ведь главное — это все же она, а не снасти. Если не будет рыбы в водоемах, то и никакие снасти не потребуются. Будем только в компьютерах рыбу ловить. Прогорят и производители, и продавцы снастей. Например, в информационных технологиях покорены небывалые вершины, а на саму информацию и глядеть порой не хочется. Средства звукозаписи совершенны как никогда, а настоящей хорошей музыки почти и не стало, и записывать нечего. Вроде они уже не очень-то и нужны, так что ли? А полиграфия вообще творит чудеса, но читать почти нечего, и так далее, и тому подобное. А ведь и от вас тоже зависит, будет ли в будущем эта самая рыба, а с нею и клев.
0: Хороша уха.
1: Ну а пока рыбка у нас еще, слава богу, есть. Ее пока и ловить можно, и готовить вкусно. И не лишним будет знать, что если рыбу сварить в воде, разбавленной молоком, то она будет иметь гораздо более нежный вкус. Приятного аппетита! И ни хвоста, ни чешуи!
2: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». Готовьтесь к весенней распутице с магазинами «Клевое место». В наличии мужская и женская обувь для прогулок и активного отдыха на природе. Одежда и принадлежности для пикника. Туристическое снаряжение и все, что поможет сделать выходные незабываемыми. Клевых вам покупок в «Клевом месте» на Горняков 2А и Сосновой 9.

0: Вдохни весну
1: на 104 FM.
2: Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке роста.

не спасем. Может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь. Ты кричишь, ты орешь, но не так хорош. Я подарю любовь, хотя ты хотела Порш, Порш. А у нас все так не всерьез. А

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – винтажный подарок. Девушки стали скупать люксовые сумки, созданные в год их рождения. Этим трендом уже заинтересовались стилисты. Началось все с того, что 30-летняя жительница Калифорнии разместила в соцсетях ролик, где она похвасталась обновкой и показала роскошную сумку 96-го года выпуска. Девушка призналась, что купила винтажный аксессуар в честь собственного юбилея. Это уникальная сумка, потому что ее нет ни у кого. Ее нельзя просто так купить в любом магазине, написала девушка. Она увековечивает особый момент в моей жизни. – В этом году нам обеим исполняется 30, и у нее есть свой характер, потому что она выдержала испытания временем. Меня не беспокоят мелкие царапины и несовершенства. Они рассказывают мне историю сумки, и это меня радует, пояснила счастливая юбилярша. В результате это видео стало вирусным, и девушки в комментариях стали делиться своими стильными сумками, такими, например, как Louis Vuitton Speedy 88 года или 75 года. В итоге барышни запустили новый тренд на покупку в качестве подарка сумок, выпущенных в годы их рождения. Теперь уже и зумеры, и бэйби-бумеры тоже спешат встретить день рождения с покупкой, соответствующей их возрасту. Этот необычный тренд эксперты связывают с потребностью людей в ностальгических чувствах. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою весну ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление элитных коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Regina Bottini». В магазине «Элегант» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке?

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньем тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по

0: Обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Отпускай меня, отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: На барабане сектор приз. Но ты снова выбираешь деньги. Поехали со мной, только оденься.
1: Холо-холо, стой.
2: Холо-стой.
1: Бакс Банни. Холо-холо, стой.
2: Холдон.
1: Мы на баре.

храню наш фотоальбом. Вся правда в том, что любовь в нас обрела свой дом. Самый нужный час, наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томно. И сколько бы не было комнат в нашей квартире,

читаем сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: Местное время 8 вечера.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзал. В Костомукше. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-001-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

о чем угодно. Говори о том, что пробки за окном, вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

А именно, что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении. Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка сон со своим в животе кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet выпустит новый кроссовер 4L. По габаритам он займет место между обычной четверкой и семеркой. Сделан на базе Chery Tiggo 7 Pro, который был очень популярен пару лет назад, но сейчас уже снят с продаж. Железо у L-ки аналогично, а передняя часть новая, с длинными вертикальными дневными ходовыми огнями. Новый Li Auto L9 Levis поступит в продажу с июля по сентябрь этого года. Машина совершенно новая. Мировая премьера прошла в апреле на автосалоне в Пекине. L9 Levis еще технологичнее и премиальнее, чем нынешняя девятка. Электронные рули и тормоза сделают большой кроссовер еще удобнее и маневреннее, чем раньше. «АвтоВАЗ» запустил программу долгосрочной подписки на автомобили «Лада». «Весту» на автомате в комплектации «Практик» можно взять за 44 тысячи рублей в месяц. Сумма подписки сопоставима с кредитом, но не нужен первоначальный взнос. Техобслуживание, страховка и шиномонтаж включены. А через год можно снова взять новую машину. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havel H3. Снаружи новинку можно отличить по задней двери, без декоративного короба и более массивной решетки радиатора. Машина хорошо продумана. Серьезных огрехов эргономики нет. Салон просторный, места хватает. Разве что брутальная внешность не должна вводить в заблуждение. По характеру Havel H3 типичный паркетник. Подробнее в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

0: Встречайся.
1: Пой и танцуй этой весной.
0: Вместе с любимой музыкой на твоей волне.
2: На 104 FM.
3: Два нелюбимых человека, нелюбимые смотрят фильм.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.

привычка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

знаю, кто ты и откуда. С тобою дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.

Весь город на одной волне.

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

просишь лишних, не строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

взгляды. Летаешь где-то, не пьешь, не пишешь, не наглеешь. Считаешь звезды, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии. Пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты. Смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

0: радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.

0: заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

0: все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобою.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор

Слышу свет темных аллеек, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра. Отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?